0: Най-актуални хитови данашница. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: Соби,
2: еси ти радио?
1: Краку.

Най-актуелни хитови данашнице. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.